0: один раз только у год сбираться можем с ласки року, каб год и ржавый карагод сгонять с минувшины далекой. Нас не кранули косы змен, царым мы у дум живых гайнали, хоть на подмурках гэтых стен другие наш посад заняли. Боги другие вверх берут, суды ведут над нашим краем, святильни ж наши не замруть, что в сердцах вольных рассветляем. Прошу покликать и гонцов, и место дать им по чести от наших стоптанных копцов, якие нам приносят вести.
1: Non, il y a une solution.